Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

звездами. А я люблю нас двоих, таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка, громче музыка.

Ливание многие. Если тебя подведут, то скорее всего подведут итоги. Все дороги ведут в Рим. Давайте по головам. Я не дам мегаполису съесть себя, я сажу его сам. Мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега.

Мегаполис манит деньгами и обещаниями. Ты ждал жизни словно с витрины, но что по итогу ты снова на грани. Все дороги ведут в Рим. Давайте по головам. Я не дам мегаполису съесть себя, я сожру его сам. Мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега,

Тебе так лицо другое, континент. Но ты погружаешься в осень, и мы сегодня увидимся в восемь. Если

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

на 107 и 9 FM. What are you doing here for?

0: Реклама на ОФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В 2027 году в России планируется провести две индексации пенсий впервые с 2019 года. Эту информацию озвучила вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС. По ее словам, после длительного перерыва, начавшегося с 2019 года, в бюджете социального фонда заложены мероприятия для выполнения двух индексаций пенсий в 2027 году. Первая намечена на 1 февраля 2027 года и будет проведена с учетом уровня фактической инфляции за 2026 год, что, согласно прогнозам, составит 6,8%. Вторая индексация начнется 1 апреля 2027 и затронет страховую часть пенсии, а ее расчет будет зависеть от темпов роста фонда оплаты труда за предыдущий год. Увеличение финансирования оказания медицинской помощи застрахованным по обязательному медицинскому страхованию идет темпами, опережающими инфляцию, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В конце минувшей недели он принял участие в заседании Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Что касается плановой помощи, с учетом плановых показателей бюджета фонда

0: Сентябрь 20-го, заявил синоптик. Метеоролог отметил, что особенно теплым первый месяц осени выдался на Урале и в Западной Сибири. Там температура воздуха превышала климатическую норму на 3-6 градусов. Помимо этого, в Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах в нескольких населенных пунктах неоднократно фиксировались новые рекорды тепла. Средняя температура воздуха в европейской части России тоже превысила климатическую норму. На русском севере и Поволжье аномалия достигала 2-3 градусов, уточнил специалист. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: УФМ на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.

0: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин

0: технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
6: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Радио.
1: Радио.
0: Радио УФМ.
1: Радио УФМ.

0: Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
4: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный. Заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7 989 821 06 78. Плюс 7 989 821 06 78.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА, войска беспилотных систем. Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
6: Слушай, хватит есть, что попало. Слетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
7: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости.
1: Выдачу льготных автокредитов приостановили. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Беларусь нарастила поставки топлива в Россию рекордными темпами. За сентябрь из соседней страны привезли 246 тысяч тонн дизеля. Это рекорд за месяц. Бензина тоже стало больше – 205 тысяч тонн. А всего с начала года Беларусь поставила 1 000 000 тонн топлива. Поставки из Беларуси помогают закрывать дефицит, который возник на внутреннем рынке. Напомним, в конце сентября правительство продлило запрет на экспорт дизеля. Выдачу льготных автокредитов приостановили. В Минпромторге заявили, что программа выполнила план и выбрала бюджет этого года. В общей сложности по льготной программе купили 123 тысячи машин. Взять кредит могли семьи с детьми, врачи, учителя и люди с инвалидностью. Еще почти 55 тысяч машин взяли в льготный лизинг. Полностью поддержку не отменили. После Нового года льготные кредиты снова начнут выдавать. Точные сроки раскроют позднее. Страховые компании раскритиковали цены в справочниках запчастей, по которым считают стоимость ремонта по ОСАГО. В Росгострахе на недавнем саммите АСН назвали сложившуюся сегодня ситуацию кризисом. Его причина в том, что существующая методика расчета катастрофически далека от реальных цен на запчасти. Из-за этого станции техобслуживания отказываются ремонтировать машины по страховке. По мнению участников отрасли, ситуация требует скорейшего обновления. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
2: Радио УФМ.

0: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1. Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-9-13-29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
1: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
2: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
1: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
0: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если листья долго держатся на ветках зелеными, зима короткой будет. По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 октября, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь, днем до 26 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 7 минут. Слабая магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода премьерной упаковки. Телефон 8-918-288-85-96.
3: Предусмотрена система скидок.
4: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
5: Надежно.
4: Большой опыт.
6: Высокий профессионализм. Огромная база.
7: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
8: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
9: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
10: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
12: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинском районе Станислав Гайниченко совместно с заместителем председателя Совета районных депутатов провел планерное совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений. Главные темы. В школах продолжается муниципальный этап Всероссийской Олимпиады.

0: соревнованиях «Шиповка юных» среди юношей и девушек 14-15 годов рождения и завоевали призовые места. А бадминтонисты спортивной школы «Олимп» привезли 27 медалей, 7 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых на открытом первенстве по бадминтону среди спортсменов до 11 и 13 лет. В детском саду образовательного холдинга «Детство без границ» принимали в ряды орлят дошколят, воспитанников подготовительной школы группы. Праздник прошел торжественно и тепло. Главными гостями стали старшие товарищи, участники движения «Орлята России» из школы номер 3. Вместе с ними дошколята отправились в путешествие, посмотрев видео «Легенда об орлятах». Самым важным моментом стала торжественная клятва. В глазах детей серьезность и гордость. Они обещали быть дружными, помогать друг другу и старшим, беречь свою родину и всегда делать добрые дела. В Усть-Лабинском районе продолжается реализация программы «Догазификация». По состоянию на 5 октября подано 4168 заявок, из них 843 отклонены. Заключено 3292 договора на технологическое присоединение. До границ земельных участков исполнено 639 договоров. Вкус газа выполнен в 2330 индивидуальных жилых домах. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM.

0: Диктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей – это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
1: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
2: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа. Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Карте.
3: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
7: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
8: Качество, проверенное временем.
7: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
9: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: UFM.
1: На 107.9 FM.
2: Реклама на UFM.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
9: Ты чего такой задумчивый весь день?
10: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
9: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
11: Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода полимерной упаковки. Телефон 8-918-288-85-96.
12: Предусмотрена система скидок.
13: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный. Заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7-989-821-06-78. Плюс 7-989-821-06-78.
14: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
15: Это больше самых главных слов. Твой взгляд.

слушаете радио «Усть-Лабинск FM.

0: Реклама на OFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
6: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
7: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
6: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
8: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99, 8 938 510 75 99.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на OFM 8 909 45 30 30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если листья долго держатся на ветках зелеными, зима короткой будет. По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 октября, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь, днем до 26 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 7 минут. Слабая магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
3: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава города Роман Перевалов совместно с Советом депутатов Усть-Лабинского городского поселения провел объезд строящихся объектов, проверенные темпы и качество работы и соблюдение сроков. На Усть-Лабинской миле строительная готовность объекта оценивается в 87%, работы по созданию пешеходных дорожек находятся на стадии завершения. Подрядные организации осуществляют монтаж и сборку индивидуальных тематических зон и малых архитектурных форм. Завершение всех работ и открытие объекта для жителей запланировано на конец текущего года. Перевалов отметил, что проект получил победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, малые города и исторические поселения. В группе компании «Прогресс Агро» продолжается осенняя посевная кампания. Под урожай следующего года основная культура – зимняя пшеница. В текущем сезоне под нее отведено порядка 62 тысяч гектаров, что на 6% больше, чем годом ранее. На сегодняшний день засеяно уже 20% запланированной площади. Выращенная пшеница будет использоваться как для реализации, так и внутри группы компании «Прогресс Агро», где пройдет дальнейшую переработку, в том числе для производства собственной муки под брендом «Моя станица». Осенняя посевная идет одновременно с завершением уборки поздних культур. Сейчас на предприятиях «Прогресс Агро» продолжается уборка подсолнечника, семенной сои, сахарной свеклы и товарной кукурузы. Глава района Станислав Ганиченко совместно с заместителем председателя Совета депутатов Усть-Лабинского района Борисом Поликиным

0: состояние инфраструктуры и учесть потребности территории при формировании единой программы развития округа. Молодые педагоги из Усть-Лабинского района стали участниками форума «Педагогический старт». Наш район представили воспитатель детского сада номер 2 Юлия Склерова и воспитатель детского сада номер 5 Виктория Никулина. Для специалистов дошкольных образовательных организаций была организована тематическая площадка. Она объединила молодых педагогов, нацеленных на профессиональный рост, обмен опытом и освоение современных методик. В центре внимания оказались вопросы личностного и профессионального становления. Особый интерес вызвали выступления экспертов развитии эмоционального интеллекта у детей и взрослых, а также о роли профессиональных конкурсов в совершенствовании компетенций. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио УФМ.

0: Усть-Лабинск-ФМ. Усть-Лабинск-ФМ. 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и

0: конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры Кубань. Справки по телефону 8-918-123-43-43.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
2: Слушай, хватит есть, что попало. Слетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
3: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

погода, я так в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, я такая в цвете.

0: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
5: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7 989 821 06 78, плюс 7 989 821 06 78.
7: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8 918 166 0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Ты чего такой задумчивый весь день?
9: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
8: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологий безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

Третий бокал был лишним, точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя. Я с тобой с небоскреба и с моста, хотя я вру, нет, я бы не

точно. Я не хотела тебя видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши

0: реклама на UFM.
1: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93, 8-918-675-27-93.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
5: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
4: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
2: Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода премьерной упаковки. Телефон 8-918-288-85-96.
3: Предусмотрена система скидок.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если листья долго держатся на ветках зелеными, зима короткой будет. По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 октября, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 26 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 7 минут. Слабая магнитная буря.

0: Реклама на OFM.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
3: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
4: Надежно.
3: Большой опыт.
5: Высокий профессионализм. Огромная база.
6: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
8: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.
9: Зачем

0: радио УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Более 40 социальных выплат проиндексируют в России с 1 февраля 2027 года. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на Всероссийской неделе охраны труда, передает РИА Новости. По его словам, они будут увеличены по фактической инфляции. Агентство отмечает, что страховые пенсии вырастут на 6,8 с 1 февраля и на 3,3 с 1 апреля. Материнский капитал на второго ребенка превысит 1 000 000 рублей, если до этого семья не получала соответствующую выплату. Прожиточный минимум и зависящие от него пособия также проиндексируют по уровню инфляции. С 2027 года абитуриенты российских вузов смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, не использованные при поступлении в университет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минобрнауки. В ведомстве

Бориса Стругацких. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе платформы «Винк» и сети магазинов «Читай город». Продажи книг авторов увеличились на 35% после выхода сериала 3 сентября по сравнению с периодом до премьеры. С 3 сентября по 3 октября реализация бумажных изданий Стругацких выросла на 76% относительно аналогичного периода прошлого года, а продажи самого романа «Трудно быть богом» в 4 раза. В топ бумажных книг братьев Стругацких за январь-сентябрь 2026 года вошли «Пикник на обочине», «Трудно быть богом», «Понедельник начинается в субботу» и «За миллиард лет до конца света». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Реклама на УФМ. 31 октября в 18.00 Дворец культуры Кубань. Компания Art Show, продюсерский центр Art Records при поддержке радиостанции УФМ представляют большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе «Три поколения, три эпохи на одной сцене». Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры Кубань. Справки по телефону 8-918-123-43-43.
1: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии.

0: и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Слабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости спорта.
1: В российской премьер-лиге пока между собой Краснодар и Зенит выясняли отношения. Футболисты ЦСКА выиграли у клуба «Родина» 3-0 и вышли в лидеры. Причем армейцы единственные, кто еще ни разу не проигрывал в этом сезоне в РПЛ. В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях с московскими «Динамовцами», которые, обыграв в гостях «Рубин» 1-0, по количеству очков догнали армейцев и опережают их по дополнительным показателям в турнирной таблице. И в еще одной встрече «Ахмат» и «Балтика» сыграли 0-0, калининградцы уже 4 тура без побед. В Хабаровске на арене «Ерофей» в присутствии более 8 тысяч зрителей прошел финал Кубка России по хоккею с мячом, в котором «СКА «Нефтяник» обыграл со счетом 7-5 московское «Динамо». Хабаровчане в последний раз выигрывали Кубок 4 года назад. В матче за бронзу «Кузбасс» взял верх 4-3 над клубом «СКА «Уральский трубник». Интересно, что через несколько дней московское «Динамо» и «СКА «Нефтяник» вновь сыграют, но за Суперкубок России и в Красноярске 22 октября. И в континентальной хоккейной лиге московские «Динамовцы» добились успеха в домашней встрече с питерским «СКА» 4-3 в овертайме. Для «Динамо» это первая победа после 6 поражений кряду. В Баку на чемпионате мира по дзюдо в олимпийской дисциплине, которая называется «Командный смешанный турнир», сборная России впервые выиграла серебро. До этого российские спортсмены дважды становились обладателями бронзовых наград в подобных соревнованиях. В финале против Японии, где россияне уступили 1-4, единственную схватку в весовой категории свыше 90 кг выиграл Тамерлан Башаев. На чемпионате Европы по стендовой стрельбе в трапе Лада Денисова выиграла серебряную медаль. Эти соревнования проходят в Греции. На теннисном турнире в Пекине в финале Мира Андреева уступила со счетом 5-7, 4-6 олимпийской чемпионке Джейн Цинвэнь из Китая. Для Андреевой это был 5-й финал в текущем сезоне. По этому показателю она делит лидерство в ВТА с Еленой Рыбакиной, Ариной Соболенкой и Джессикой Пегулой. Действующие чемпионы волейболисты московского «Динамо» выиграли предсезонный Кубок легенд, обыграв в 5 партиях «Белогорье». Кстати, чемпионат мужской стартует 16 октября. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио УФМ.

0: Melodia UFM. Радио.
1: Радио UFM. Реклама на UFM.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
5: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Карте.
4: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Мама на УФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
7: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ.
1: Кому не скажу, но будут знаки, что я сильно в тебя.

0: Реклама на УФМ.
1: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Послушай, как бьется сердце земли, свое тепло отдавая живущим. Прислушайся к свежим ветрам живым. На

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинском районе Станислав Гайниченко совместно с заместителем председателя Совета районных депутатов провел планерное совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений. Главные темы. В школах продолжается муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. На прошлой неделе ребята выполняли задания по физике, немецкому и русскому языкам, экологии и ОБЗР. На этой неделе школьникам предстоит проверить знания по биологии, обществознанию, труду и английскому языку. Делегация межрегиональной программы «Агротехкласс» приняла участие в мероприятии «Школа-вуз-предприятие» в Ростове-на-Дону. Там разобрали формулу карьерного старта на примере взаимодействия образования и бизнеса в Усть-Лабинском районе. Спортивные успехи. Наши легкоатлеты успешно выступили на краевых соревнованиях «Шиповка юных» среди юношей и девушек 14-15 годов рождения и завоевали призовые места. А бадминтонисты из спортивной школы «Олимп» привезли 27 медалей, 7 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых. На открытом первенстве по бадминтону среди спортсменов до 11 и 13 лет. В детском саду образовательного холдинга «Детство без границ» принимали в ряды орлят-дошколят, воспитанников подготовительной школы группы. Праздник прошел торжественно и тепло. Главными гостями стали старшие товарищи, участники движения «Орлят России» из школы номер 3. Вместе с ними дошколята отправились в путешествие, посмотрев видео «Легенда об орлятах». Самым важным моментом стала торжественная клятва. В глазах детей серьезность и гордость. Они обещали быть дружными, помогать друг другу и старшим, беречь свою родину и всегда делать добрые дела. В Усть-Лабинском районе продолжается реализация программы «Догазификация». По состоянию на 5 октября подано 4168 заявок, из них 840.

0: UFM.
1: Реклама на UFM. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
4: Подробности акции уточняйте у администратора паба.
3: Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
4: Мы есть на Яндекс.Картах.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.

0: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
1: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7 989 821 06 78. Плюс 7 989 821 06 78.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Радио УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99. Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-9-13-29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93, 8-918-675-27-93.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
2: Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода полимерной упаковки. Телефон 8-918-288-85-96. Предусмотрена система скидок.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Серийное производство гибридной «Лады Азимут» планируют начать в 2028 году. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Пока речь идет о планах. Точные сроки и характеристики неизвестны. Для «АвтоВАЗа» это будет первый гибрид. Напомним, обычную «Ладу Азимут» выпускают с сентября, а кузов прошел испытание на прочность. В России возобновили продажи пикапа Jack T8 Pro. Машину представляют в одной, но богатой комплектации с двумя моторами. Бензиновая версия стоит 3 миллиона 130 тысяч рублей, дизельная на 100 тысяч дороже. Обе идут с полным приводом и шестиступенчатой механикой. Ранее продажи этой модели приостанавливали из-за низкого спроса. Мотор-Инвест заменит госпрограммы фирменной скидкой на Evolute Voya. Evolute iJoy и iSpace отдают с выгодой в 10%. Скидки на Voya 500 тысяч рублей. Так компания компенсирует закрытие государственных программ льготного автокредитования. Скидка действует у дилеров холдинга. Напомним, машины собирают в России. Недавно в России начались продажи LEL6. Это гибридный кроссовер. Он компактнее и дешевле девятки, но отлично подходит для семей. Силовая установка на 408 лошадиных сил обеспечивает спокойный характер и мягкую езду. Но цена кусается от 8 миллионов 190 тысяч рублей в базе до 8 миллионов 790 в топе. Подробнее о LEL6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реклама на OFM.
1: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
1: Большой опыт.
2: Высокий профессионализм. Огромная база.
3: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
4: АО «Сахарный завод «Свобода»» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ. 8-909-45-00-30.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава города Роман Перевалов совместно с Советом депутатов Усть-Лабинского городского поселения провел объезд строящихся объектов, проверенные темпы и качество работы и соблюдение сроков. На Усть-Лабинской миле строительная готовность объекта оценивается в 87%, работы по созданию пешеходных дорожек находятся на стадии завершения. Подрядные организации осуществляют монтаж и сборку индивидуальных тематических зон и малых архитектурных форм. Завершение всех работ и открытие объекта для жителей запланировано на конец текущего года. Перевалов отметил, что проект получил победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, малые города и исторические поселения. В группе компании «Прогресс Агро» продолжается осенняя посевная кампания. Под урожай следующего года основная культура – зимая пшеница. В текущем сезоне под нее отведено порядка 62 тысяч гектаров, что на 6% больше, чем годом ранее. На сегодняшний день засеяно уже 20% запланированной площади. Выращенная пшеница будет использоваться как для реализации, так и внутри группы компании «Прогресс Агро», где пройдет дальнейшую переработку, в том числе для производства собственной муки под брендом «Моя станица». Осенняя посевная идет одновременно с завершением уборки поздних культур. Сейчас на предприятиях «Прогресс Агро» продолжается уборка подсолнечника, семенной сои, сахарной свеклы и товарной кукурузы. Глава района Станислав Гониченко совместно с заместителем председателя Совета депутатов Усть-Лабинского района Борисом Поликиным провел выездное планерное совещание с главами поселений и профильными специалистами в станице Ладожской. Рассмотрели вопросы, среди которых подготовка объектов и техники к осенне-зимнему периоду, анализ поступления налоговых и неналоговых доходов, работа административной комиссии, ветеринарные требования к размещению и обустройству площадок для временного хранения биологических отходов. После совещания в станице Ладожской состоялся осмотр спортивного комплекса «Чемпион». Мероприятие прошло в рамках плановой работы по подготовке района к преобразованию в муниципальный округ. В ближайшие месяцы осмотры объектов будут продолжены во всех поселениях района. Это позволит оценить состояние инфраструктуры и учесть потребности территории при формировании единой программы развития округа. Молодые педагоги из Усть-Лабинского района стали участниками форума «Педагогический старт». Наш район представили воспитатель детского сада номер 2 Юлия Склерова и воспитатель детского сада номер 5 Виктория Никулина. Для специалистов дошкольных образовательных организаций была организована тематическая площадка. Она объединила молодых педагогов, нацеленных на профессиональный рост, обмен опытом и освоение современных методик. В центре

0: 9.5. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в «Логово Паб». Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
4: Подробности акции уточняйте у администратора паба.
3: Ждем вас в «Логово Паб». Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
4: Мы есть на Яндекс.Картах.
5: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань».
8: Справки по телефону 8-918-123-43-43.
9: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
11: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
4: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
5: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8-800-44-44-623. Сайт контракт23.рф.
6: Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода премьерной упаковки. Телефон 8-918-288-85-96.
7: Предусмотрена система скидок.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России запустили ИИ-робота для поиска должников на улицах. Компания NetVision разработала программно-аппаратный комплекс «Гарпун», который с помощью искусственного интеллекта выявляет нарушителей в транспортном потоке. Сейчас технология работает на Алтае, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Комплекс автоматически распознает номера автомобилей и сверяет их с базами данных Федеральной службы судебных приставов и ГИБДД. По словам разработчиков, система за доли секунды может определить должников по алиментам, штрафам ГИБДД и платежам за ЖКХ, после чего передать информацию ответственному сотруднику. В NetVision отметили, что «Гарпун» является полностью отечественной разработкой и рассчитан на эксплуатацию в российских климатических условиях. Комплекс может работать при температуре от минус 30 до плюс 60 градусов Цельсия, а также сохраняет работоспособность во время дождя и снега. В компании добавили, что в 2026-2027 годах технологию могут внедрить и в других регионах России. Отечественных роботов активно применяют не только на Земле, но и в космосе. Ранее в пресс-службе государственной корпорации «Роскосмос» раскрыли особенности работы теледроида на Международной космической станции. Разработку недавно доставили на борт МКС, и специалисты уже начали ее тестирование. На этом пока все. Услышимся!
0: Радио. На 107.9 FM.

0: на UFM.
1: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
6: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
5: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
7: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
8: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
9: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
10: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
11: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
12: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Зарплата свыше 248 тысяч рублей в месяц в 2026 году не увеличивает количество пенсионных баллов, учитываемых при формировании будущей страховой пенсии. Об этом ТАСС рассказал член Комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По словам эксперта, за год можно получить не более 10 пенсионных баллов. Их количество рассчитывается с учетом дохода в пределах установленной базы для страховых взносов. Предельную базу для страховых взносов на 2027 год могут определить в ноябре. В 2026 году предельная база составляет 2 миллиона 979 тысяч в год или около 248 тысяч рублей в месяц. Доходы сверх этого уровня не учитываются при формировании пенсионных прав. Минцифры России в публикации на официальном сайте рассказала о ближайших задачах операторов связи, в их числе развитие сетей на дорогах и в маленьких населенных пунктах, расширение покрытия и увеличение мощности сетей. Затраты на достижение этих целей, а также уровень инфляции не могут сказаться на стоимости услуг связи. Операторы самостоятельно устанавливают тарифы по статье Федерального закона о связи. Однако при их расчете они должны обосновать увеличение и доказать, на какие именно проекты пойдут дополнительные средства, заложенные в тарифы. При необходимости к процедуре подключается Федеральная антимонопольная служба и проверяет обоснованность. Минцифры подчеркивает, что при этом стоимость услуг связи не должна расти быстрее тарифов ЖКХ. И в завершении выпуска премьера спектакля по первой театральной пьесе американского кинорежиссера Квентина Тарантино «Кавалер Щеголь» состоится 18 марта 2027 года в театре «Феникс» в лондонском Вест-Энде, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей Sony Pictures. Предварительные показы начнутся 23 февраля. Постановка станет дебютом Тарантино в театральном формате и первой работой комика Саши Барона Коэна на сцене Вест-Энда. Комедия, действие которой разворачивается в Европе 30-х годов 19 века, описывается продюсерами как авантюрная история об обмане и переодеваниях, вдохновленная классическими приключенческими эпосами. Режиссером спектакля выступит сам Тарантино. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: Реклама на ОФМ.
1: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон +7 989 821 06 78, +7 989 821 06 78.
2: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
6: Надежно.
5: Большой опыт.
7: Высокий профессионализм. Огромная база.
8: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
9: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9. Реклама на УФМ.
1: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только короче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа. Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
5: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
6: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: FM.
1: На 107.9 FM.
2: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
3: Правительство России утвердило масштабный план по внедрению единых цифровых сервисов, который полностью меняет механизм оформления государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Процесс оформления субсидий теперь жестко привязан к цифровому профилю гражданина на портале госуслуг, что является частью реализации концепции социального казначейства, сообщает агентство Data.ru. Главная цель этой масштабной реформы заключается в том, чтобы полностью избавить людей от необходимости собирать многочисленные бумажные справки и обивать пороги ведомств. Профильные министерства уже завершили подготовку всей необходимой нормативной базы, и запуск системы в автоматическом режиме начался во всех регионах страны.
4: Закрома Родины.
3: Получить кредит с испорченной кредитной историей в 2026 году сложнее, но не невозможно. Банки оценивают не только наличие просрочек, но и их длительность, текущую долговую нагрузку и финансовое положение заемщика. По словам аналитика Анны Земляновой, кратковременные просрочки после полного погашения задолженности не всегда становятся причиной отказа. Повысить шансы на новый кредит может и закрытие предыдущего займа, если после этого прошел год. Вероятность одобрения возрастает. Еще один вариант – предоставить банку залог, пишет Finance Mail. При обеспеченном кредите финансовая организация снижает собственные риски, поэтому может пойти навстречу заемщику с плохой кредитной историей. В качестве залога чаще всего используется недвижимость, а при небольших суммах – автомобиль. Эксперты советуют перед новой заявкой проверить свою кредитную историю. В ней могут содержаться ошибки или сведения о долгах, которых у человека нет.
4: Экономика должна быть экономной.
3: Летом 26 года на Авито выросли продажи овощей нового урожая. Чаще всего покупали морковь, тыкву, картофель, кабачки, огурцы и помидоры. Продажи моркови за год выросли почти в два раза. Тыквы в 2,3, картофеля в 3,4 раза. Продажи кабачков увеличились в 6,6 раза, огурцов в 6,8, а помидоров почти в 7 раз. Фермерские овощи на Авито покупают как для повседневного употребления, так и в больших объемах, например, для домашних заготовок и хранения. Для небольших хозяйств размещение предложений на площадке позволяет находить покупателей не только в своем населенном пункте, но и в других городах. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
4: Кошелек.
5: Радио Усть-Лабинск FM.

0: Ивлевым. Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
1: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
0: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
2: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
3: Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода полимерной упаковки. Телефон 8-918-288-85-96. Предусмотрена система скидок.
4: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333-8813.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
10: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется» электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17. Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: 7,9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинском районе Станислав Гайниченко совместно с заместителем председателя Совета районных депутатов провел планерное совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений. Главные темы. В школах продолжается муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. На прошлой неделе ребята выполняли задания по физике, немецкому и русскому языкам, экологии и ОБЗР. На этой неделе школьникам предстоит проверить знания по биологии, обществознанию, труду и английскому языку. Делегация межрегиональной программы «Агротехкласс» приняла участие в мероприятии «Школа-вуз-предприятие» в Ростове-на-Дону. Там разобрали формулу карьерного старта на примере взаимодействия образования и бизнеса в Усть-Лабинском районе. Спортивные успехи. Наши легкоатлеты успешно выступили на краевых соревнованиях «Шиповка юных» среди юношей и девушек 14-15 годов рождения и завоевали призовые места. А бадминтонисты спортивной школы «Олимп» привезли 27 медалей, 7 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых на открытом первенстве по бадминтону среди спортсменов до 11 и 13 лет. В детском саду образовательного холдинга «Детство без границ» принимали в ряды орлят-дошколят, воспитанников подготовительной школы группы. Праздник прошел торжественно и тепло. Главными гостями стали старшие товарищи, участники движения «Орлят России» из школы номер 3. Вместе с ними дошколята отправились в путешествие, посмотрев видео «Легенда об орлятах». Самым важным моментом стала торжественная клятва. В глазах детей серьезность и гордость. Они обещали быть дружными, помогать друг другу и старшим, беречь свою родину и всегда делать добрые дела. В Усть-Лабинском районе продолжается реализация программы «Догазификация». По состоянию на 5 октября подано 4168 заявок, из них 843 отклонены. Заключено 3292 договора на технологическое присоединение. До границ земельных участков исполнено 639 договоров. Усть-Газа выполнен в 2330 индивидуальных жилых домах. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

довозил меня, бил в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: УФМ. Радио УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
5: Качество, проверенное временем.
4: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
7: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 9 FM.
1: Новости спорта.
2: В российской премьер-лиге пока между собой Краснодар и Зенит выясняли отношения. Футболисты ЦСКА выиграли у клуба «Родина» 3-0 и вышли в лидеры. Причем армейцы единственные, кто еще ни разу не проигрывал в этом сезоне в РПЛ. В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях с московскими «Динамовцами», которые, обыграв в гостях «Рубин» 1-0, по количеству очков догнали армейцев и опережают их по дополнительным показателям в турнирной таблице. И в еще одной встрече «Ахмат» и «Балтика» сыграли 0-0. Калининградцы уже 4 тура без побед. В Хабаровске на арене «Ерофеев» в присутствии более 8 тысяч зрителей прошел финал Кубка России по хоккею с мячом, в котором «СКА Нефтяник» обыграл со счетом 7-5 московское «Динамо». Хабаровчане в последний раз выигрывали кубок 4 года назад. В матче за бронзу «Кузбасс» взял верх 4-3 над клубом «СКА Уральский Трубник». Интересно, что через несколько дней московское «Динамо» и «СКА Нефтяник» вновь сыграют, но за Суперкубок России и в Красноярске 22 октября. И в континентальной хоккейной лиге московские «Динамовцы» добились успеха в домашней встрече с питерским «СКА» 4-3 в овертайме. Для «Динамо» это первая победа после 6 поражений кряду. В Баку на чемпионате мира по дзюдо в олимпийской дисциплине, которая называется командный смешанный турнир, сборная России впервые выиграла серебро. До этого российские спортсмены дважды становились обладателями бронзовых наград в подобных соревнованиях. В финале против Японии, где россияне уступили 1-4, единственную схватку в весовой категории свыше 90 кг выиграл Тамерлан Башаев. На чемпионате Европы по стендовой стрельбе в трапе Лада Денисова выиграла серебряную медаль. Эти соревнования проходят в Греции. На теннисном турнире в Пекине в финале Мира Андреева уступила со счетом 5-7, 4-6 олимпийской чемпионке Джейн Цинвэнь из Китая. Для Андреевой это был 5-й финал в текущем сезоне. По этому показателю она делит лидерство в ВТА с Еленой Рыбакиной, Ариной Соболенкой и Джессикой Пегулой. Действующие чемпионы-волейболисты московского «Динамо» выиграли предсезонный Кубок легенд, обыграв в 5 партиях «Белогорье». Кстати, чемпионат мужской стартует 16 октября. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Реклама на УФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
1: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 7.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава города Роман Перевалов совместно с Советом депутатов Усть-Лабинского городского поселения провел объезд строящихся объектов, проверенные темпы и качество работы и соблюдение сроков. На Усть-Лабинской миле строительная готовность объекта оценивается в 87%, работы по созданию пешеходных дорожек находятся на стадии завершения. Подрядные организации осуществляют монтаж и сборку индивидуальных тематических зон и малых архитектурных форм. Завершение всех работ и открытие объекта для жителей запланировано на конец текущего года. Перевалов отметил, что проект получил победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, малые города и исторические поселения. В группе компании «Прогресс Агро» продолжается осенняя посевная кампания. Под урожай следующего года основная культура – зимая пшеница. В текущем сезоне под нее отведено порядка 62 тысяч гектаров, что на 6% больше, чем годом ранее. На сегодняшний день засеяно уже 20% запланированной площади. Выращенная пшеница будет использоваться как для реализации, так и внутри группы компании «Прогресс Агро», где пройдет дальнейшую переработку, в том числе для производства собственной муки под брендом «Моя станица». Осенняя посевная идет одновременно с завершением уборки поздних культур. Сейчас на предприятиях «Прогресс Агро» продолжается уборка подсолнечника, семенной сои, сахарной свеклы и товарной кукурузы. Глава района Станислав Ганиченко совместно с заместителем председателя Совета депутатов Усть-Лабинского района Борисом Поликиным провел выездное планерное совещание с главами поселений и профильными специалистами в станице Ладожской. Рассмотрели вопросы, среди которых подготовка объектов и техники к осенне-зимнему периоду, анализ поступления налоговых и неналоговых доходов, работа административной комиссии, ветеринарные требования к размещению и обустройству площадок для временного хранения биологических отходов. После совещания в станице Ладожской состоялся осмотр спортивного комплекса «Чемпион». Мероприятие прошло в рамках плановой работы по подготовке района к преобразованию в муниципальный округ. В ближайшие месяцы осмотры объектов будут продолжены во всех поселениях района. Это позволит оценить состояние инфраструктуры и учесть потребности территории при формировании единой программы развития округа. Молодые педагоги из Усть-Лабинского района стали участниками форума «Педагогический старт». Наш район представили воспитатель детского сада номер 2 Юлия Склерова и воспитатель детского сада номер 5 Виктория Никулина. Для специалистов дошкольных образовательных организаций была организована тематическая площадка. Она объединила молодых педагогов, нацеленных на профессиональный рост, обмен опытом и освоение современных методик. В центре внимания оказались вопросы личностного и профессионального становления. Особый интерес вызвали выступления экспертов развитии эмоционального интеллекта у детей и взрослых, а также о роли профессиональных конкурсов в совершенствовании компетенций. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: Ритмы солнца на УФМ.
3: Радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.
4: Реклама на УФМ.
5: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7 989 821 06 78. Плюс 7 989 821 06 78.
6: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
7: Ты чего такой задумчивый весь день?
8: Да думаю, как все контролировать на производстве.

0: УФМ. Реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
4: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
5: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
4: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Серийное производство гибридной «Лады Азимут» планируют начать в 2028 году. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Пока речь идет о планах. Точные сроки и характеристики неизвестны. Для «АвтоВАЗа» это будет первый гибрид. Напомним, обычную «Ладу Азимут» выпускают с сентября, а кузов прошел испытание на прочность. В России возобновили продажи пикапа «Джак Т8 Pro». Машину представляют в одной, но богатой комплектации с двумя моторами. Бензиновая версия стоит 3 миллиона 130 тысяч рублей, дизельная на 100 тысяч дороже. Обе идут с полным приводом и шестиступенчатой механикой. Ранее продажи этой модели приостанавливали из-за низкого спроса. «Моторинвест» заменит госпрограммы фирменной скидкой на «Эволюты Воя». «Эволют iJoy» и «iSpace» отдают с выгодой в 10%. Скидки на «Воя» — 500 тысяч рублей. Так компания компенсирует закрытие государственных программ льготного автокредитования. Скидка действует у дилеров холдинга. Напомним, машины собирают в России. Недавно в России начались продажи LEL6. Это гибридный кроссовер. Он компактнее и дешевле девятки, но отлично подходит для семей. Силовая установка на 408 лошадиных сил обеспечивает спокойный характер и мягкую езду. Но цена кусается от 8 миллионов 190 тысяч рублей в базе до 8 миллионов 790 в топе. Подробнее о LEL6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».

0: Реклама на УФМ. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
3: Подробности акции уточняйте у администратора паба.
4: Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
3: Мы есть на Яндекс.Карт.
5: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
6: Надежно.
5: Большой опыт.
6: Высокий профессионализм. Огромная база.
7: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
8: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
1: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
3: Капросита Роа. Оно не туа. Палавантела чу-чу-чу-чу-чу-ча. Вау, как ha cambiado este cuento. Pero me gusta.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Отцам, воспитывающим двух и более детей, следует дать возможность бесплатно повышать квалификацию или проходить переподготовку. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. По его словам, сейчас в России бесплатное дополнительное образование могут получать многодетные родители, то есть семьи с тремя и более детьми. Рыбальченко отметил, что для мам, воспитывающих детей дошкольного возраста, действуют разные меры поддержки, включая бесплатное повышение квалификации. Для пап таких программ нет. По его мнению, такая мера в итоге увеличит доходы семьи. Для начала ее можно предложить для отцов двух и более детей, добавил он. Москва и Китай оказались самыми популярными направлениями у российских туристов на ноябрьские праздники. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneToTrip. В этом году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду. Многие путешественники могут воспользоваться этим обстоятельством и взять дополнительные дни отпуска 2, 3 и 5-6 ноября, чтобы организовать полноценный отдых с 31 октября по 8 ноября, рассказали специалисты. Согласно их информации, 54% россиян планируют провести ноябрьские праздники внутри страны. Среди российских направлений первое место занимает Москва. Санкт-Петербург оказался на второй строчке. Третьим по популярности направлением оказался Калининград. И в завершении выпуска: спрос россиян на виниловые пластинки вырос на 10% за год, а средняя стоимость одной пластинки составила около 6400 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мегамаркета, с которыми ознакомилась газета.ру. Около 70% заказов в категории приходится на пластинки, еще 30% на проигрыватели и аксессуары. Чаще всего покупатели выбирают классический и русский рок, также популярны электронная музыка, джаз и саундтреки к фильмам. Основную аудиторию покупки пластинок составляют мужчины 35-54 лет. На них приходится около 90% заказов. Покупатели техники разнообразнее. Почти треть проигрывателей заказывают женщины. В сезон повышенного спроса в одном заказе обычно бывает 2-3 пластинки. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: FM.
1: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.

0: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный. Заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон +7 989 821 06 78. +7 989 821 06 78.
1: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: а ну перетанцуй меня.
1: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, если в этот день выпадет снег, то зима придет рано. По прогнозам синоптиков, в среду 14 октября в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 26 градусов, ночью плюс 18. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 11 часов 4 минуты, слабая магнитная буря.

теперь и во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: UFM. UFM на 107, на 107.9 FM. Реклама на UFM. Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33, напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер». Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода полимерной упаковки. Телефон 8-918-288-85-96. Предусмотрена система скидок.
1: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1. Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8-861-35-9-13-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио Усть-Лабинск FM.
1: Усть-Лабинск FM. Там, где солнце касается неба, там, где звезды меньше облаков, ты красива, как наша планета, но добраться к тебе

0: Реклама на УФМ.
1: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
2: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
1: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
7: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
8: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
10: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: 107.9 FM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России запустили ИИ-робота для поиска должников на улицах. Компания NetVision разработала программно-аппаратный комплекс «Гарпун», который с помощью искусственного интеллекта выявляет нарушителей в транспортном потоке. Сейчас технология работает на Алтае, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Комплекс автоматически распознает номера автомобилей и сверяет их с базами данных Федеральной службы судебных приставов и ГИБДД. По словам разработчиков, система за доли секунды может определить должников по алиментам, штрафам ГИБДД и платежам за ЖКХ, после чего передать информацию ответственному сотруднику. В NetVision отметили, что «Гарпун» является полностью отечественной разработкой и рассчитан на эксплуатацию в российских климатических условиях. Комплекс может работать при температуре от минус 30 до плюс 60 градусов Цельсия, а также сохраняет работоспособность во время дождя и снега. В компании добавили, что в 2026-2027 годах технологию могут внедрить и в других регионах России. Отечественных роботов активно применяют не только на Земле, но и в космосе. Ранее в пресс-службе государственной корпорации «Роскосмос» раскрыли особенности работы теледроида на Международной космической станции. Разработку недавно доставили на борт МКС, и специалисты уже начали ее тестирование. На этом пока все. Услышимся!
3: Радио УФМ. Радио УФМ.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
3: Слушай, хватит есть, что попало. Слетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.
5: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back to you.

0: 107.9 FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинском районе Станислав Гайниченко совместно с заместителем председателя Совета районных депутатов провел планерное совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений. Главные темы. В школах продолжается муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. На прошлой неделе ребята выполняли задания по физике, немецкому и русскому языкам, экологии и ОБЗР. На этой неделе школьникам предстоит проверить знания по биологии, обществознанию, труду и английскому языку. Делегация межрегиональной программы «Агротехкласс» приняла участие в мероприятии «Школа-вуз-предприятие» в Ростове-на-Дону. Там разобрали формулу карьерного старта на примере взаимодействия образования и бизнеса в Усть-Лабинском районе. Спортивные успехи. Наши легкоатлеты успешно выступили на краевых соревнованиях «Шиповка юных» среди юношей и девушек 14-15 годов рождения и завоевали призовые места. А бадминтонисты из спортивной школы «Олимп» привезли 27 медалей, 7 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых на открытом первенстве по бадминтону среди спортсменов до 11 и 13 лет. В детском саду образовательного холдинга «Детство без границ» принимали в ряды орлят-дошколят, воспитанников подготовительной школы группы. Праздник прошел торжественно и тепло. Главными гостями стали старшие товарищи, участники движения «Орлята России» из школы номер 3. Вместе с ними дошколята отправились в путешествие, посмотрев видео «Легенда об орлятах». Самым важным моментом стала торжественная клятва. В глазах детей серьезность и гордость. Они обещали быть дружными, помогать друг другу и старшим, беречь свою родину и всегда делать добрые дела. В Усть-Лабинском районе продолжается реализация программы «Догазификация». По состоянию на 5 октября подано 4168 заявок, из них 843 отклонены. Заключено 3292 договора на технологическое присоединение. До границ земельных участков исполнено 639 договоров. Вкусгаза выполнен в 2330 индивидуальных жилых домах. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио УФМ. Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99. Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7-989-821-06-78. Плюс 7-989-821-06-78. Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в этот день выпадет снег, то зима придет рано. По прогнозам синоптиков, в среду 14 октября в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 26 градусов, ночью плюс 18. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 11 часов 4 минуты, слабая магнитная буря.

0: УФМ. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: 31 октября в 18.00 Дворец культуры Кубань. Компания Art Show, продюсерский центр Art Records при поддержке радиостанции УФМ представляют большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры Кубань. Справки по телефону 8-918-123-43-43.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Слушай, хватит есть, что попало. Слетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
5: Подробности акции уточняйте у администратора паба.
4: Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
5: Мы есть на Яндекс.Карте.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
8: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
10: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
11: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93, 8-918-675-27-93.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода полимерной упаковки. Телефон 8-918-288-85-96. Предусмотрена система скидок. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
4: Надежно.
3: Большой опыт.
5: Высокий профессионализм. Огромная база.
6: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
7: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
8: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
7: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
10: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Правительство России утвердило масштабный план по внедрению единых цифровых сервисов, который полностью меняет механизм оформления государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Процесс оформления субсидий теперь жестко привязан к цифровому профилю гражданина на портале госуслуг, что является частью реализации концепции социального казначейства, сообщает агентство Data.ru. Главная цель этой масштабной реформы заключается в том, чтобы полностью избавить людей от необходимости собирать многочисленные бумажные справки и обивать пороги ведомств. Профильные министерства уже завершили подготовку всей необходимой нормативной базы, и запуск системы в автоматическом режиме начался во всех регионах страны.
1: Закрома Родины.
2: Получить кредит с испорченной кредитной историей в 2026 году сложнее, но не невозможно. Банки оценивают не только наличие просрочек, но и их длительность, текущую долговую нагрузку и финансовое положение заемщика. По словам аналитика Анны Земляновой, кратковременные просрочки после полного погашения задолженности не всегда становятся причиной отказа. Повысить шансы на новый кредит может и закрытие предыдущего займа, если после этого прошел год. Вероятность одобрения возрастает. Еще один вариант – предоставить банку залог, пишет Finance Mail. При обеспеченном кредите финансовая организация снижает собственные риски, поэтому может пойти навстречу заемщику с плохой кредитной историей. В качестве залога чаще всего используется недвижимость, а при небольших суммах – автомобиль. Эксперты советуют перед новой заявкой проверить свою кредитную историю. В ней могут содержаться ошибки или сведения о долгах, которых у человека нет.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Летом 26 года на Авито выросли продажи овощей нового урожая. Чаще всего покупали морковь, тыкву, картофель, кабачки, огурцы и помидоры. Продажи моркови за год выросли почти в два раза. Тыквы в 2,3, картофеля в 3,4 раза. Продажи кабачков увеличились в 6,6 раза, огурцов в 6,8, а помидоров почти в 7 раз. Фермерские овощи на Авито покупают как для повседневного употребления, так и в больших объемах, например, для домашних заготовок и хранения. Для небольших хозяйств размещение предложений на площадке позволяет находить покупателей не только в своем населенном пункте, но и в других городах. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Радио Усть-Лабинск.

0: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный. Заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон +7 989 821 06 78. +7 989 821 06 78. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85-17.
1: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
2: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава города Роман Перевалов совместно с Советом депутатов Усть-Лабинского городского поселения провел объезд строящихся объектов, проверенные темпы и качество работы и соблюдение сроков. На Усть-Лабинской миле строительная готовность объекта оценивается в 87%, работы по созданию пешеходных дорожек находятся на стадии завершения. Подрядные организации осуществляют монтаж и сборку индивидуальных тематических зон и малых архитектурных форм. Завершение всех работ и открытие объекта для жителей запланировано на конец текущего года. Перевалов отметил, что проект получил победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, малые города и исторические поселения. В группе компании «Прогресс Агро» продолжается осенняя посевная кампания. Под урожай следующего года основная культура – зимая пшеница. В текущем сезоне под нее отведено порядка 62 тысяч гектаров, что на 6% больше, чем годом ранее. На сегодняшний день засеяно уже 20% запланированной площади. Выращенная пшеница будет использоваться как для реализации, так и внутри группы компании «Прогресс Агро», где пройдет дальнейшую переработку, в том числе для производства собственной муки под брендом «Моя станица». Осенняя посевная идет одновременно с завершением уборки поздних культур. Сейчас на предприятиях «Прогресс Агро» продолжается уборка подсолнечника, семенной сои, сахарной свеклы и товарной кукурузы. Глава района Станислав Гониченко совместно с заместителем председателя Совета депутатов Усть-Лабинского района Борисом Поликиным провел выездное планерное совещание с главами поселений и профильными специалистами в станице Ладожской. Рассмотрели вопросы, среди которых подготовка объектов и техники к осенне-зимнему периоду, анализ поступления налоговых и неналоговых доходов, работа административной комиссии, ветеринарные требования к размещению и обустройству площадок для временного хранения биологических отходов. После совещания в станице Ладожской состоялся осмотр спортивного комплекса «Чемпион». Мероприятие прошло в рамках плановой работы по подготовке района к преобразованию в муниципальный округ. В ближайшие месяцы осмотры объектов будут продолжены во всех поселениях района. Это позволит оценить состояние инфраструктуры и учесть потребности территории при формировании единой программы развития округа. Молодые педагоги из Усть-Лабинского района стали участниками форума «Педагогический старт». Наш район представили воспитатель детского сада номер 2 Юлия Склерова и воспитатель детского сада номер 5 Виктория Никулина. Для специалистов дошкольных образовательных организаций была организована тематическая площадка. Она объединила молодых педагогов, нацеленных на профессиональный рост, обмен опытом и освоение современных методик. В центре внимания оказались вопросы личностного и профессионального становления. Особый интерес вызвали выступления экспертов о развитии эмоционального интеллекта у детей и взрослых, а также о роли профессиональных конкурсов в совершенствовании компетенций. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-9-13-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
6: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
9: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
10: Если вы слышите...

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в этот день выпадет снег, то зима придет рано. По прогнозам синоптиков, в среду 14 октября в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 26 градусов, ночью плюс 18. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 11 часов 4 минуты, слабая магнитная буря.

0: UFM.
1: На 107.9
2: FM. Реклама на UFM. Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода полимерной упаковки. Телефон 8-918-288-85-96. Предусмотрена система скидок.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
4: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости.
1: Выдачу льготных автокредитов приостановили. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Беларусь нарастила поставки топлива в Россию рекордными темпами. За сентябрь из соседней страны привезли 246 тысяч тонн дизеля. Это рекорд за месяц. Бензина тоже стало больше – 205 тысяч тонн. А всего с начала года Беларусь поставила 1 000 000 тонн топлива. Поставки из Беларуси помогают закрывать дефицит, который возник на внутреннем рынке. Напомним, в конце сентября правительство продлило запрет на экспорт дизеля. Выдачу льготных автокредитов приостановили. В Минпромторге заявили, что программа выполнила план и выбрала бюджет этого года. В общей сложности по льготной программе купили 123 тысячи машин. Взять кредит могли семьи с детьми, врачи, учителя и люди с инвалидностью. Еще почти 55 тысяч машин взяли в льготный лизинг. Полностью поддержку не отменили. После Нового года льготные кредиты снова начнут выдавать. Точные сроки раскроют позднее. Страховые компании раскритиковали цены в справочниках запчастей, по которым считают стоимость ремонта по ОСАГО. В Росгострахе на недавнем саммите АСН назвали сложившуюся сегодня ситуацию кризисом. Его причина в том, что существующая методика расчета катастрофически далека от реальных цен на запчасти. Из-за этого станции техобслуживания отказываются ремонтировать машины по страховке. По мнению участников отрасли, ситуация требует скорейшего обновления. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: ДФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
7: Натяжной потолок, Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок, Усть-Лабинск.ру.
6: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
8: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
3: А вот сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В ближайшее время планируется запуск новых возможностей платформы цифрового рубля. Об этом рассказала заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова. По словам эксперта, скоро на платформе появится сервис подписок, который пользователи смогут оплачивать со счета цифрового рубля. В ноябре будет релиз платформы, в котором появится сервис подписок. Если вы привыкли платить с привязанного счета за сервисы и услуги, средства списываются с привязанного счета, объяснила она. Эксперт добавила, что будут запущены смарт-контракты, которые автоматизируют платежи по заданным правилам. Так, например, при продаже автомобиля покупатель и продавец смогут подписать смарт-контракт о денежном переводе после регистрации машины. Платформа получит данные из внешних источников и госсистем, благодаря чему сделка станет быстрее и безопаснее. В ЕГЭ изменится количество заданий только по двум предметам – истории и профильной математике. В остальных экзаменах их число останется прежним, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федерального института педагогических измерений. В экзаменационном варианте по истории количество заданий увеличится с 21 до 22, а максимальный первичный балл – с 42 до 43. В профильной математике число заданий вырастет с 19 до 20, максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличится с 32 до 33. По остальным предметам изменения количества заданий не предусмотрены. И в завершении выпуска: московский аукционный дом 18 октября проведет аукцион, на котором будут представлены более 300 лотов, в том числе будет впервые представлен на публичных торгах пейзаж «Летний день-полдень» Василия Кандинского, который оценивается в 90 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома. Кандинский считается самым дорогим русским художником. На торгах «Сотбис» и «Кристис» общая стоимость 40 его работ превысила 591 миллион долларов. Таким образом, он обошел Казимира Малевича и Марка Шагала. Одна из причин высокой стоимости – редкость. Работы ключевых периодов Кандинского хранятся в частных руках, в единичных случаях и появляются на торгах крайне редко. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ.
1: Радио

0: реклама на УФМ. 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
1: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в этот день выпадет снег, то зима придет рано. По прогнозам синоптиков, в среду 14 октября в Услабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 26 градусов, ночью плюс 18. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 11 часов 4 минуты, слабая магнитная буря.

0: Mir tanzujet!
1: С утра, в обед и вечером. УФМ.
2: Реклама на УФМ.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1. Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения. Услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-9-13-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
4: Надежно.
3: Большой опыт.
5: Высокий профессионализм. Огромная база.
6: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
3: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ру.фм. Вы слушаете? Вы слушаете Ру.фм. Реклама на Ру.фм.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99. Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
2: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33, напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа. Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

лет, прошло сколько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет, неплохая игра, отличная роль. Правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам. Паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи. Я снова спрошу, чего же ты хочешь?

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Когда живешь по своим принципам, и мир тебе знаком, имеешь то, что имеешь, забыв обо всем другом. Когда устал, когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный порыв с геройским рывком. Нападет тоска аж до слез, почему не знаю, но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая свои широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью происходящее.

0: 107 и 9 FM.
1: Let's get down to business.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Ты просто Месси среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу я, помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

Радио УФМ.

Well, can you think, can you think, can you think it up? Can you think, can you think, can you think it up? Can you think, can you think, can you think it up? Can you think, can you think, can you think it up? Евро, фунты, евро, доллары и франки, казино, ломбарды, биржи или банки. Выворачивай карманы наизнанку, приманки, обезьянки. Ты приехал на новой Ламборгини, у тебя такие губы, словно Гринни. На обложке космополит в бикини, богиня, расскажи мне.